0: женщин.
1: Коль женился сатана, да выбожи мне пчела, вот что. Надо мне так пожалеть, накормит и приедет, вот как. Добивай, смотри, битву, а не то сама, да буду, слышь ты. Добивай же, старый рыжий, добивай скорее бесстыжий.